Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

уже светает, моя душа тает. Воспоминания, словно брошенный костер, затухает. Она, наверное, летает между Бали и Дубая. И то, что было в старом форте, больше не вспоминает.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

Thank you.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Дай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Отчего так в России?
2: Милиционер Павел Кравцов – человек довольно странный. Если ему приходится на кого-то надеть наручники, он при этом извиняется и спрашивает, не жмет ли. Он честолюбив, но честен, он молод, но задумчив. С такими задатками в городской полиции карьеру не очень-то сделаешь. Вот и попадает насквозь городской человек старший лейтенант Кравцов, глухое село, Анисовку, обычным участковым. Саундтрек к сериалу «Участок».
3: Что я в жизни узнаю, отчего так печальные листья летят.

0: с добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.

имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песню скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне –

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии Аня Кирова. В австралийском Зальцбурге неизвестные похитили 210 миниатюрных Моцартов. Фигурки были частью инсталляции немецкого художника в саду дворца Мирабель. Всего в экспозиции насчитывалось около 1000 золотистых статуэток высотой примерно 30 сантиметров. За несколько дней значительная часть экспонатов исчезла. Выставка была посвящена 270-летию Моцарта, но теперь организаторы подсчитывают ущерб. Полиция начала расследование. Пока не ясно, украли фигурки ради продажи или как сувениры. Ясно одно, кто-то унес с собой не обычные статуэтки, а целый мини-оркестр. В Восточной Хорватии фермеры все чаще переходят с кукурузы на лаванду. Причина – постоянные засухи, которые делают традиционные культуры невыгодными. Семья Черлука из города Богдановцы 10 лет назад начала заменять поля лавандином – гибридом, устойчивым к жаре. Сейчас под посадками у них 8 гектаров. Собирают урожай в начале августа, нанимая сезонных работников, которые трудятся только до полудня. Позже работать на жаре невозможно. В 2025 году в стране было уже 358 производителей лаванды, а общая площадь посадок достигла 240 гектаров. Продукцию из лаванды продают даже на центральной площади Загреба. Туристы охотно покупают сушеные цветы и изделия из них. 30 хищных кошек, в основном тигры, покидают бывший зоопарк в аргентинском городе Лухан. Долгие годы они жили в тесных клетках, без света и с плохим питанием. Зоопарк закрыли в 2020 году из-за нарушений. Международная организация FOPAVS обследовала животных, многим потребовалась ветеринарная помощь. Часть хищников отправят в заповедник в Колорадо, остальных – в другие страны. В новых местах их ждут условия, максимально приближенные к естественным. Для перевозки некоторых пришлось усыпить, другие зашли в клетки сами. Еще около 30 тигров и львов пока останутся на месте. Но главное, что вместо бетона и решеток их ждет свобода. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: ...1973 год. Семейная пара Бен и Елена переживает переломный момент супружества. Глава семьи Бен спит с соседкой Дженни, а его дочь Уэнди играет в сексуальные игры с соседскими ребятами, сыновьями папиной любовницы. Елена подозревает мужа в измене. В канун Дня Благодарения погода внезапно портится, как и отношения всех героев. Приближается ледяной шторм, которому предстоит выступить судьей в запутанной игре человеческих страстей. Саундтрек к фильму «Ледяной ветер».

0: В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Жители Валдая жалуются на качество питьевой воды. У нее резкий неприятный запах и показывают фото быстро загрязняющихся фильтров. В водоканале ответили, что вода из резервуаров соответствует требованиям Санпин. При этом в сентябре в районе насосной станции на улице Молодежная идут работы по перекладке и переключению трубопроводов. Из-за перепадов давления и движения воды возможно отслоение отложений на внутренних стенках труб. Именно это может влиять на запах и цвет воды. После поступивших жалоб специалисты провели промывку водосети в районе ремонтных работ. Водоканале приносит извинения за временные неудобства и просят сообщать о проблемах по телефону диспетчерской службы 2-13-15. Администрация Национального парка Валдайский организовала рабочую встречу с жителями Яжелбицкого сельского поселения. Она стала ответом на многочисленные обращения граждан. В ходе встречи подробно разобрали правила пребывания на территории парка, вопросы внутренних границ и использования земель. Отдельное внимание уделили сбору валежника. Жителям разъяснили разницу между валежником и ветровалом. У этих понятий разный правовой режим. Также специалисты рассказали о статусе особо охраняемых природных территорий и о том, что на землях парка действует дифференцированный режим особой охраны. Чтобы информация была доступнее, в ближайшее время в деревню Дворец доставит печатные материалы и карты, с помощью которых можно наглядно определить границы особо охраняемых природных территорий. Ряд поднятых вопросов решено вынести на рассмотрение общественного и научно-технического советов парка. На Комсомольском проспекте Валдая высадили молодые деревья. Саженцы приобрели за счет дополнительных средств из областного бюджета. Эти деньги направили на реализацию инициатив граждан. Распределение средств проходило на основе анкет, которые жители передавали социальному координатору инициативных проектов, заместителю председателя областной думы Владимиру Королеву. Валдая готовится к дням колокольной славы. В этом году он особенно значим. Исполняется 195 лет со дня рождения родоначальников знаменитой колокольной династии Усачевых. К памятной дате в городе развернули серию экспозиций. Выставка колокольной фамилии открылась в музейном колокольном центре, а дополнительные материалы представлены в музее колоколов и музее уездного города. Особую ценность экспонатам придает то, что часть раритетов передала музею Рима Рыжова, внучка колокольного мастера. В этом году она отметила 90-летний юбилей. С Валдаем у нее связаны теплые воспоминания детства о родных, школе, Дне Победы 45-го и любимых уголках города. Вместе с гостями она прошла по памятным местам, связанным с историей семьи Усачевых. Увидеть семейные реликвии и узнать больше о династии можно на авторской презентации выставки «Колокольная фамилия». Она откроется 19 сентября в полдень в музейном колокольном центре. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Всем привет, всем доброе утро. Наконец-то он наступил. Вот вторник, 15 сентября. Вот кто-то любит вторники, представляешь? Вот ненавидит все остальные дни недели, серьезно? А вторники обожает. Даже есть такая песня у рэпера Смоки Мо. «Хороший день, вторник». Мне очень нравится эта песня. Ну и, в принципе, вторник, такой день, вот мне кажется, он самый лучший. Давай будем считать, что вторник сегодня будет самый лучший день. И мы сделаем все, чтобы вот он таким стал.
4: Да, например, что говорят психологи по этому поводу, что в психологических тестах выбор вторника чаще всего связывается с предпочтением стабильности, эмоциональными взлетами и падениями. Представляешь?
3: Нормально.
4: Такие вот люди, которые вторник любят, они ценят размеренность и избегают лишнего давления.
3: Интересно. Ну вот, уже хорошо. А еще вторник такой день, когда тебе не нужно сильно напрягаться и вспоминать, как же, какой там у тебя...
4: Как работать
3: какой пароль. Пароль у тебя на работе, потому что ты это вчера весь этот квест прошел. А мы начинаем утреннее шоу «Активация». Сергей Грешков, Маша Малина. Сегодня вторник, сегодня 15 сентября. Все уже приняли осень на себя. И давайте будем просыпаться вместе. Сегодня будет рубрика «О языке». Обязательно поговорим о курьезах, о новости шоу-бизнеса. Нами будут затронуты, поиграем. Да много всего интересного. Давайте, просыпайтесь.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 15 сентября 1956 года на трассы Аэрофлота вышел первый советский реактивный пассажирский лайнер Ту-104. Первым самолетом, который по директивам 20-го съезда КПСС внедрялся в эксплуатацию на магистральных воздушных линиях СССР, был реактивный самолет Ту-104. Его выход на трассы потребовал коренной перестройки работы практически всех служб, качественных изменений в эксплуатации самолетов, двигателей и наземного оборудования, разработки и применения новых форм и методов труда на авиапредприятиях. Еще в период эксплуатационных испытаний самолета Ту-104 были обучены летные экипажи, инженерный состав и технические бригады по обслуживанию этого самолета. По сравнению с предыдущим поршневым поколением самолетов, реактивная машина преодолевала расстояние почти в 3 раза быстрее. Ту-104, перевозивший до 100 пассажиров за один рейс и преодолевавший 800-900 км в час, стал вторым основным после Ил-18 самолетом на магистральных линиях Аэрофлота. В том же году реактивные первенцы стали летать на линиях Москва-Тбилиси, Москва-Ташкент и Москва-Хабаровск. В сентябре 1957 года из аэропорта Внуково на Ту-104 был выполнен полет в Нью-Йорк. Некоторые переоборудованные модели Ту-104 использовались для тренировки космонавтов в условиях кратковременной созданной невесомости. Последний полет этого самолета в СССР состоялся в 1986 году.
2: 15 сентября 1830 года в Англии состоялось торжественное открытие первой междугородней железнодорожной линии на паровой тяге из Ливерпуля в Манчестер. В 11 часов 20 минут из Ливерпуля по 50-километровой магистрали отправились 8 железнодорожных вагонов. При проектировании линии Ливерпуль-Манчестер были решены сложные задачи железнодорожной техники. Заложены несколько сложных выемок, насыпей, мостов и виадуков, призванных сгладить продольный профиль пути. Также применены железные рельсы на каменных опорах, способствующие увеличению скорости движения паровоза. Ширина колеи во всех странах до сих пор считается стандартной. Поезда развивали скорости до 30 км в час, а пассажиры были в восторге. Церемония открытия железной дороги стала очень важным событием государственного масштаба. На ней присутствовали многие члены правительства, включая премьер-министра герцога Веллингтона. С этого дня в Великобритании, а затем и во всем мире, началась бурная эпоха развития сети железных дорог.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: шоу «Активация». Зацепила.
1: В утреннем шоу «Активация» курьезная рубрика. Во вторник, возможно, она будет более размеренная, спокойная, знаете.
2: Никак в понедельник.
1: Посмотрим прямо сейчас.
2: Ой, слушай, у меня новость опять. Вот в последнее время эти приколы из Франции. Была вот на прошлой неделе, по-моему, да, новость про человека, про мэра одного французского городка, который запретил велосипеды и самокаты, потому что его там самокат задел, и велосипед задел, и все, и он запретил.
1: Да, я помню это, да.
2: Свеженькая новость из Франции, уже другой город. Так вот, значит, мэр французской коммуны запретил тигровым комарам, вот только им, летать над их муниципалитетом.
1: Зовут мэра. Они получили каждый, знаете, извещение какое-то,
2: конечно,
1: что
2: конечно.
1: Им запрещено теперь.
2: Оливье Жоли издал этот шуточный указ в ответ на жалобы граждан на насекомых. То есть они не знают, как с ними бороться. В итоге издал указ. Ребят, я указ издал.
1: А дальше там делали, хоть
2: дальше,
1: трава не расти.
2: Хоть трава не расти, естественно. Так вот, тигровые комары, все, вам запрещено летать над муниципалитетом Сен-Жюс-Сен-Рамбер, потому что Оливье Жоли это...
1: Хватит с вас.
2: Да, такой указ сделал. Проблема, да, люди стали обращаться, то есть что-то комары как-то надоели. Там же опять же жара в Европе идет. Что-то как-то комары надоели, как-то вот, знаете ли, ну вот что-то вот, вот бесит.
1: Многие на мух жалуются, что очень много мух. И тоже, кстати, недавно мне рассказывали, что очень много мух. И вот к нам приезжали, значит, наши депутаты, и к ним обращались по поводу мух. Я говорю, а что вы хотите, чтобы депутаты сделали с вашими мухами?
2: Что-нибудь.
1: И оказывается вот сейчас, да, что можно издать указ, что мухам запрещено, как и этим тигровым комарам.
2: Но здесь еще, смотри, какая штука. Еще две меры по борьбе с кровососущими, кроме указа. Было изначально, ставили домики для летучих мышей, которые охотятся на комаров. Но ведь люди боятся летучих мышей.
1: А что их боятся? Они совершенно безвредные. Но они же людей не трогают.
2: И еще также выдали 250 комплектов для борьбы с насекомыми добровольцам.
1: А типа хлопушки такие,
2: я не
1: знаю, вот эти вот, знаешь,
2: электро,
1: как
2: может быть, электро, да. Ну, в общем,
1: указ
2: издали, знаешь, и как-то сразу жителям легче стало. Как-то
1: ну,
2: вот
1: типа,
2: меньше кусать начали.
1: Слушай, иногда человеку, вот даже ты можешь ему ничем не помочь фактически,
2: да?
1: Но если ты выслушал его, если ты принял его
2: прислушался
1: боль, да,
2: к нему,
1: прислушался,
2: конечно.
1: Вот вам указ,
2: вот
1: ребята,
2: вам указ, и все, ребята.
1: И шлепалки для комаров. Надеюсь, теперь вы будете счастливы.
2: Вот такой. Молодец, мэр. А тот, который велосипеды запретил, его уже сняли, мне кажется.
0: Шоу «Активация». Для утренней акклиматизации.

0: Всем доброе утро! Сегодня вторник, сегодня 15 сентября, и мы с удовольствием поздравляем всех тех, кто сегодня появился на свет, те самые, как говорит Маша, именинные пирожочки. Вот, кто там у нас? Девы, львы, весы? Я вот вообще не разбираюсь
1: так,
0: в конце года в знаках зодиака.
1: Это, наверное, еще девы.
0: Ну да, ну девы.
1: Похоже, девы.
0: Похоже, девы, девы. Ну ладно, мы, кстати, огороскопимся чуть попозже, а пока давайте будем поздравлять известных людей, которые появились на свет когда-то давно, а может быть и недавно, именно сегодня, 15 сентября.
1: И несмотря на то, что многие не любят дев за то, что они вроде как слишком такие занудные, могут быть прям такими занозами, все помнят, постоянно вам напоминают о ваших промахах,
0: да.
1: Но среди этих дев, сегодняшних именинников, был один человек, которого в таком точно упрекнуть нельзя. Это итальянский купец и путешественник Марко Поло. Он родился в 1254 году, с днем рождения.
0: Ну да, кстати, известный человек. Поздравляем сегодня с днем рождения американского гитариста, который играл в группе Misfits в свое время, Доль Вольфганг фон Франкенштейн. Представляешь? Ну, это такая пан-группа, вот, и, собственно,
1: круто,
0: да, поздравляем.
1: Круто, круто, круто. В 1881 году родился Эторе Арко Изидоро Бугатти, итальянский конструктор и промышленник, основатель итальянской и французской автомобилестроительной компании Бугатти.
0: Который делает, да, очень-очень-очень дорогие автомобили. Так, поздравляем сегодня замечательного человека по имени Том Харди, британский актер, продюсер, сценарист с недавнего времени.
1: Ну, рэпер же он.
0: Рэпер, да, но мы знали, что он рэпер, он когда был молод, вот Юн читал рэп, сейчас вот вышел новый альбом, значит,
1: со старыми
0: зовут его, нет,
1: с шлягерами.
0: Новые, да. Starface, так он еще позвал Method Man'а. Это крутой рэпер, в маске читает рэп Том Харди, и, в общем, молодец. Плюс еще сейчас выходит второй сезон сериала криминального, где он тоже играет не последнюю роль. Короче говоря, Том Харди, с днем рождения, поздравляем.
1: Не знаю, останутся ли в памяти вообще современников и потомков песни Тома Харди, но вот песни следующего нашего именинника точно в каждом доме звучат, в каждом сердечке сохранены. Михаил Танич родился в 1923 году. «Погода в доме», «Черный кот», советский и российский поэт, автор песен, народный артист России.
0: Ну и группа «Лесоповал».
1: Ну все,
0: просто
1: Лесоповал
0: надо понять
1: тоже.
0: И сегодня день рождения у Гарри, у герцога Сассекского. Младший сын Карла III и его первой жены, принцессы Дианы. Тот самый рыжий, который всех бесит. Ну, британцев. Он же скоро сказал,
1: письмо
0: что...
1: Письмо не получил.
0: Он же сказал, что
1: а,
0: все, но он... Нет, он же сказал, что все, едет домой.
1: Да?
0: Ищет квартирку себе, да, в Лондоне с женой.
1: Ну, хорошо. Ждем с нетерпением.
0: Ждем
1: принца. Не забудь всех оповестить, чтобы всех приготовили, а не как в прошлый раз.
0: Помнишь, книгу написал, все возненавидели его. Там про папу рассказал много всего нехорошего.
1: Ну, зачем вот тоже?
0: Зачем тоже?
1: Я не то, что против того, чтобы ссоры из избы выносить, но прям уж про папу-то гадости писать.
0: Ждем.
1: Не надо было.
0: Ждем. А и всех, конечно же, поздравляем, кто сегодня появился на свет, с днем рождения. А прямо сейчас Ксения Лайт и самый лучший в мире гороскоп.
2: Звездная пауза.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали звезды нам на сегодня. Овны, стоит удивиться.

уделить дополнительное внимание контактам с детьми. Это сейчас самое актуальное. Тельцы, вас могут пригласить на какое-то новое для вас мероприятие. Можете блеснуть? Близнецы, свобода ваших передвижений будет ограничена. Отдохнете в другой день. Раки, будьте сдержаннее в выражении чувств. Пусть о них знают только близкие вам люди. Львы, вы можете победить в любой игре. Делайте ставки, участвуйте в спортивных соревнованиях. Девы, советуем считаться с мнением родителей, особенно в жилищных вопросах. Вам же будет лучше. Весы, удачный момент для официального визита. Это будет касаться не только работы, но и личной жизни. Скорпионы, ваша природная скрытность будет бороться с потребностью в открытости, демонстративности и необходимостью выступать. Стрельцы, добавьте решениям долю хладнокровия и расчетливости, а поведение должно быть более сдержанным. Козероги, ради осуществления своих желаний вы проявите неожиданную смелость и ловкость рук. Водолеи, люди, с которыми вы съели вместе не один пуд соли, будут для вас идеальными собеседниками. Рыбы, не допускайте уныния. Какой-то проигрыш – это временное явление. Это просто новый старт. Всем знакам зодиака желаем интересной жизни.

0: Наша вторничная рубрика «О языке» она называется, в которой мы узнаем новые слова, разминаем немножечко свой мозг, создаем новые нейронные связи. Главное слова эти опознать. Сега нам, как всегда, сейчас будет как учитель такой важный. Ну, для меня, наверное, физики, скорее всего, что когда приходишь, ничего не понимаешь, пытаешься угадать, не угадываешь.
1: Да, сегодня про офисный сленг мы поговорим, потому что, ну вот, все уже... Работа началась, а если те, которые недавно закончили вузы, отгуляли свои последние летние каникулы, эти...
0: Устроились на работу, устроились придут и ничего там не понимают.
1: Да,
0: сейчас
1: ну
0: вас
1: и
0: будем просвещать.
1: Мы с тобой, Маша, да, мы с тобой не совсем прям такие офисные люди, мы не сидим с утра до ночи в офисе, согласись, каждый день хотя бы.
0: Но мы в офисе бываем, и нам все равно нужно быть в теме.
1: Да, нам нужно быть в теме, поэтому давайте прямо сейчас офисный сленг, офисные слова, какие-то вы знаете, какие-то вы не знаете, Маша будет, как
0: Соберемся,
1: обычно...
0: Соберемся, коллеги.
1: Отдув. Да, в общем, все, поехали. Первое слово «апрув». «Апрув». «Апрув». «Апрув». Это все слова, они из английского, из французского языка просто.
0: Ну,
1: вот...
0: понятно. Ну, «пруф» — это что, доказательство?
1: Ну,
0: а
1: ну,
0: «пруф» — это значит опровержение?
1: Нет, «апрув» — это значит «апрув» как одобрение, утверждение. Да, все. Делаешь «апрув», утверждаешь, значит, какой-нибудь там
0: Ты
1: какой-нибудь
0: план. Ты «апруфился» сегодня?
1: Да, следующее «асап».
0: Асап.
1: Асап. Асап. П последнее. Асап.
0: Не знаю, давай это будет как будто что заявление на отпуск без содержания.
1: Это переводится с английского, то есть это акроним от английского выражения as soon as possible, как можно скорее. То есть это прям срочно. Допустим, скинь номер менеджера Асап. Ну, типа, быстро.
0: Не работает Асап, хватит.
1: Нет, быстро Асап не работает. Ну, короче, ладно, все. А, давай следующее. Косты. Косты.
0: Косты.
1: Или косты. Ну, косты, наверное.
0: Ну, это типа что, какие-то исходники.
1: Ну, косты – это вообще расходы.
0: Ну.
1: Вот, соответственно, это денежная премия или какие-то другие бонусы, на, допустим, на больничные.
0: То есть вот, вот была зарплата неделю назад, да? Надо было прийти и требовать косты свои.
1: Да, дайте косты.
0: Где мои косты?
1: Да, следующее слово – Лоурес. Лоурес.
0: Лоурес. Это Дженнифер Лоуренс, она в офисе не работает.
1: Нет, это от английского low resolution, то есть низкое разрешение. Допустим, говорят, утвердим лоурес у заказчика, потом заменим на харес и отправим.
0: Слушай, ну это прям вообще не из нашей как бы деятельности.
1: Слушай, ну
0: у нас
1: рекламная.
0: Есть колбаса только. Колбасу можно.
1: Да.
0: Или, и... рыбу можно согласовать.
1: Можно рыбу. Ну и хотфикс. Хотфикс.
0: Хотфикс?
1: Хотфикс. Срочно хотфикс.
0: Ну, хотфикс, я думаю, что это вообще что-то срочное.
1: Ну да, ну а что? Срочно делаем хотфикс.
0: Подпись.
1: У нас баг в проге у пользователя. Срочно хотфикс. Хотфикс – это фикс, это, собственно, исправление, а хот – это горячий. То есть это нужно что-то исправить.
0: Срочные правки.
1: Ну, а у нас, опять же, радио, вот мы слово, вот вылетело слово, да, все, не воробей, все, пум, что сказал, то сказал. Факапчик, да, такой появился. Ну, в общем, ребята, сленг с каждым днем меняется, и, как мы понимаем из вот сегодняшней нашей рубрики, что многие слова это слова заимствованы, потом уже русифицированы. И, соответственно, как бы такой, знаешь, универсальный язык, когда тебя в любой стране могут понять, да, что ты имеешь в виду под, допустим, hotfix. Вот, так что вот, учитесь.
0: Я думаю, что в любой другой стране я даже собеседование не пройду, скорее всего, потому что я не владею языком,
1: наоборот,
0: кроме русского.
1: Ну, вот, сейчас ты уже выучила какие-то слова. Друзья, учить новые слова, повторить старые, ну и, конечно же, развивайтесь. Это здорово. Шоу «Активация». Мы продолжаем.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Ну что, утро доброе. Вторник, доброе. 15 сентября, 15.09, год 2026.
2: Готовы к свежим фактикам.
1: Да, обмен фактами, факты правдивые, факты лживые. Я вчера начинал, сегодня Маша начинает. Давай рассказывай, что принесла опять твоя эта любимая игра, где ты спрашиваешь меня, а потом мы вместе узнаем, это правда или ложь.
2: Да, да, да, да, да. Так, подождите секундочку.
1: Какой-нибудь
2: фактец. Найду тебе какой-нибудь.
1: Ты знаешь, да, что географию я люблю, поэтому спрашивай про географию.
2: Нет, сегодня урок литературы у нас. «Горе от ума». Ты помнишь произведение «Горе от ума»?
1: Грибоедов?
2: Да. Главный герой там, помнишь, был? Чацкий. А веришь ли ты, что Чацкого звали Алексей Андреевич?
1: Ну, Алексей Чацкий Андреевич. Алексей Андреевич Чацкий.
2: Может, он был Андрей Алексеевич, или Андрей Александрович, или Андрей Андреевич.
1: Ты понимаешь, сейчас мой преподаватель по литературе слышит меня и думает, ну, все.
2: Понятно.
1: Не верю. Я не верю.
2: Ты совершенно прав, потому что имя Чацкого Александр Андреевич.
1: Ну, я знал, да, я просто
2: решил. Привет, твоя учительница. Ладно. По литературе, передаем.
1: У меня сегодня тоже рандомный факт. Веришь ли ты, что в Руанде, Руанду знаешь? Руанда. Там есть такие бары, в которых люди приходят и пьют молоко и общаются под стаканчик молока.
2: Вообще легко.
1: Абсолютно верно. Есть такой молочный бар. Я тебе фотку показываю, где руандийцы приходят и за кружкой молочка.
2: Такая обстановка в этом баре, похожая на столовку такую.
1: Темнокожие парни сидят и пьют молоко из этих пивных стаканов огромных. Ну, круто. Пинту молока мне.
2: Но я
1: свежее или какое-то пастеризованное?
2: Я за них рада, усваивается лактоза.
1: Да, мне темного молока. Пастеризованного.
2: Шоколадного молока.
1: Шоколадного. 1-1. Давай, еще один фактец.
2: И география. Возвращаемся к географии. Обожаю. Город Обнинск.
1: Обнинск. Хорошо, город Обнинск.
2: Веришь
1: хорошо.
2: Ли ты, что город Обнинск, да, стоит на реке Угра?
1: Да, конечно. Легко.
2: Нет, он стоит на реке Протва.
1: Протва.
2: Протва или Протва, не
1: Маш,
2: знаю.
1: Ну все, ну ладно, я просто решил, знаешь, так взять, как говорят, на хапочку. Но не получилось.
2: Ну,
1: все,
2: да.
1: Я тебя поздравляю, ты победила, это здорово, это классно. Ну, а мы узнали сегодня целых 3 новых факта. И с этим будем жить весь вторник и продолжаем утреннее шоу «Активация».
0: Утреннее шоу

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: В утреннем шоу «Активация» время для звездных новостей. Как там наши звездочки поживают? Что у них новенького? Как развлекаются? Узнаем прямо сейчас.
2: Ну, звезда родила звезду. Вот знаете ли, была же новость про Натали Портман. Еще в апреле выкладывала свои фотки беременные. А потом все тишина. Где что? Все. А тут, значит, наконец-то обнародовали. Еще в прошлом месяце она родила. 45-летняя актриса Натали Портман стала матерью в третий раз. Издание People сообщает об этом. Имя и пол ребенка не раскрываются. В Париже все это было. Как раз жара. Натали там Портман кричит, рожает. Вот.
1: Да ее обезболили.
2: Влюбленный у нее 46-летний французский музыкант.
1: Это же новый какой-то у нее.
2: Да, Танги де Стабль. Да, ну, нравятся ей французики. Значит, что, молодец, все, родила. У нее есть уже, значит, от хореографа Бенджамина Мельпье. Помнишь, да, она снималась в «Как черный лебедь». Да, как раз вот на этой всей волне. 15-летний сын Алеф и 9-летняя Амалия. Вот, опять же, вот с хореографом они родились, и они развелись с ним в 24-м году после 11 лет совместной жизни. Ну, а теперь вот у нее новый француз, Натали Портман, Танги де Стабль. Вот, кого родила, пока непонятно, но сам факт, что вот тут недавно Водянова, да, к ним мама приехала, чтобы поддержать
1: Водянов,
2: дочь.
1: Наташка-то аж шестого.
2: Да, грудью кормит. Представляешь, шестого ребенка есть, все еще остается там у нее что-то.
1: Молоко. Ну, круто. Ну, молодец. А вообще, ты знаешь, я недавно смотрела сериал, в котором снималась Хлоя Свиньи. Она очень классная
2: девчонка,
1: да. И мне вдруг во время просмотра стало интересно, есть ли у нее дети. И я загуглила, и оказалось, что у нее есть ребенок, которого она родила в 45 лет. Она сама забеременела, вынесла, родила, и зовут его Ваня.
2: Ваня?
1: Ваня Свиньи, представляешь? У него еще там, плюс еще фамилия отца. Ну,
2: Петров.
1: Ваня Петров Свиньи. Очень мило, он такой же светленький. Просто меня так умилило, что Ваня, и что она в 45 лет родила первого ребенка. Совершенно замечательный малыш.
2: Ребят, ну это круто. В Москве женщина 60-летняя родила ребенка, понимаешь?
1: Столица. Дети – это счастье, друзья.
2: Дети – это счастье, дети – это круто, да, никогда не поздно. Поэтому, друзья, вот Натали Портман, молодец. Сейчас будем гадать, мальчик, девочка, как зовут. Имена красивое, имя французское, красивое по-любому. В общем, что можно пожелать в этот вторник всем? Да хорошего настроения, классная осень продолжается. Все, мы живем в ней, это круто, это здорово. Всех Рыжков, Маша, Марина, шоу «Активация». Всем шикарного дня и пока.
1: Пока. Активация.

Телеканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Продолжены удары по объектам железнодорожной инфраструктуры на западе Украины, используемым для перевозки грузов военного назначения из Европы. Об этом накануне сообщила Минобороны нашей страны. Военные в течение понедельника нанесли удары по противнику, поразив в порту Одесса сухогруз, доставивший военное имущество для ВСУ. Тем временем президент США Дональд Трамп утверждает, что Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам, и, по его словам, от Москвы получено аналогичное согласие. Рост мировых цен на дизельное топливо в основном вызван войной между Россией и Украиной, а не Ираном, написал американский лидер в своей социальной сети. Он не привел никаких подробностей. Власти России продолжают корректировку поставок топлива в регионы, где есть локальные перебои. Об этом говорится в сообщении Кабмина по итогам проведенного вице-премьером Александром Новаком совещания по ситуации на топливном рынке. В ручном режиме организована работа по обеспечению поставок в Екатеринбург, Челябинскую, Архангельскую, Тверскую и Белгородскую области, в Пермские и Краснодарские края. Также на совещании была рассмотрена ситуация в Петербурге и Ленинградской области. Губернатор этого региона Александр Дрозденко сообщал, что рассчитывает, что к началу октября в регионе удастся выстроить новые логистические цепочки поставок топлива, а также запустить отремонтированные заводы. Губернатор отмечал, что очереди на АЗС появились после недавних атак дронов на крупные нефтеперерабатывающие заводы. Молодые люди, помимо соцсетей и компьютерных игр, сейчас все больше интересуются тем, что происходит в государстве, сообщил накануне начальник главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин. По итогам открытого диалога «Служение Родине как высшая ценность героя нашего времени» международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Он признался, что его подопечные зачастую задают вопросы, в которые он сам еще не успел включиться. Герой выразил радость по поводу того, что молодежь не остается равнодушной к происходящему в их стране и регионе. Они интересуются, стараются разобраться, хотят получить максимально достоверную информацию, чтобы быстро и правильно на нее реагировать. Мир очень быстро развивается, и им нужно быть в полной повестке того, что происходит в стране, отметил Головин. Какие отклонения в анализах могут говорить о высоком риске различных опасных заболеваний, в том числе сахарного диабета и гипертонии, рассказал эндокринолог Григорий Долгушин. Предвестником инсулинорезистентности и сахарного диабета может быть то, что в анализах у человека обнаружили высокий уровень триглицеридов в крови и одновременно с этим низкий уровень так называемого хорошего холестерина. Кроме того, на риск инсулинорезистентности, а также гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний может указывать высокий уровень мочевой кислоты. При этом, отдельно говоря о холестерине, врач назвал его общий показатель неинформативным. Ну а по анализам на уровень ферментов АЛТ и АСТ в крови можно судить о состоянии печени. Курс доллара на сегодня 84.34, курс евро 97.76. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего вам самого доброго.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новости.

0: Дай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Американский инженер Тахира Рид-Смит создала машину для прыжков через две скакалки. Она назвала ее Jump Dreams. Идея пришла к ней еще в третьем классе, когда дети рисовали, что хотели бы увидеть в будущем. В США такой стиль прыжков называют Double Dutch. Обычно для этого нужны два человека, вращающих скакалки. Устройство делает все автоматически. Недавно Тахира встретилась со своей школьной учительницей спустя 40 лет, а та напомнила тот самый рисунок. Изобретением уже заинтересовались любители прыжков со всего мира. И сейчас инженер планирует запустить машину в серийное производство. В Южной Корее, где сейчас стоит рекордная жара, жители спасаются в подземной пещере. Она находится в городе Кванмён, недалеко от Сеула. Раньше там добывали золото и серебро, а теперь это тематический парк. Температура внутри держится около 13 градусов. Отличное спасение от уличной жары. Протяженность тоннелей почти 8 километров, но для туристов открыто всего лишь 2. Стены украшены светодиодами и каждые 20 минут устраивают лазерное шоу. Особенно популярна инсталляция «Золотой водопад», а экскурсия в прохладной пещере становится настоящим облегчением в знойные дни. Пока отдых на средиземноморских курортах дорожает, многие египтяне выбирают берега Нила. В городе Эль-Канатир в жаркие дни пляжи полны отдыхающих. Сюда приезжают семьями и компаниями, купаются, катаются на лодках и даже ставят палатки. Город находится на севере Египта в дельте Нила. Именно здесь река разделяется на два рукава, которые впадают в Средиземное море. Летом это место становится настоящим спасением от зноя. Жители ценят доступность и прохладу. Нильские пляжи заменяют им дорогие курорты. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: По следам истории. Улицы Валдая. Гостинопольская улица. Гостинопольская улица напоминает о временах, когда Валдай был важным пунктом на большом тракте между Москвой и Петербургом. Рядом находилось гостиное поле, место ярмарок и оживленной торговли. Здесь останавливались обозы, кипела купеческая жизнь. А валдайские баранки и колокольчики расходились по всей России. Название улицы словно приглашение заглянуть в прошлое и увидеть Валдай как шумный торговый перекресток империи.
4: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
5: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей. На Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: «1920-е годы. Маленький город на юге России. Гражданская война закончилась, но до полной победы большевиков еще далеко. Группа бандитов из бывших офицеров грабит поезд с золотом, на который нужно было купить хлеб для голодающих, и пятеро друзей бывших красных бойцов вступают с ними в смертельную схватку. Подозрение в предательстве падает на одного из них. Избежав от товарищей, он должен вернуть золото, чтобы доказать свою невиновность. Саундтрек к фильму «Свой среди чужих, чужой среди своих».

0: В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Жители Валдая жалуются на качество питьевой воды. У нее резкий неприятный запах и показывают фото быстро загрязняющихся фильтров. В водоканале ответили, что вода из резервуаров соответствует требованиям Санпин. При этом в сентябре в районе насосной станции на улице Молодежная идут работы по перекладке и переключению трубопроводов. Из-за перепадов давления и движения воды возможно отслоение отложений на внутренних стенках труб. Именно это может влиять на запах и цвет воды. После поступивших жалоб специалисты провели промывку водосети в районе ремонтных работ. Водоканале приносят извинения за временно неудобства и просят сообщать о проблемах по телефону диспетчерской службы 2-13-15. Администрация Национального парка Валдайский организовала рабочую встречу с жителями Яжелбицкого сельского поселения. Она стала ответом на многочисленные обращения граждан. В ходе встречи подробно разобрали правила пребывания на территории парка, вопросы внутренних границ и использования земель. Отдельное внимание уделили сбору валежника. Жителям разъяснили разницу между валежником и ветровалом. У этих понятий разный правовой режим. Также специалисты рассказали о статусе особо охраняемых природных территорий и о том, что на землях парка действует дифференцированный режим особой охраны. Чтобы информация была доступнее, в ближайшее время в деревню Дворец доставит печатные материалы и карты, с помощью которых можно наглядно определить границы особо охраняемых природных территорий. Ряд поднятых вопросов решено вынести на рассмотрение общественного и научно-технического советов парка. На Комсомольском проспекте Валдая высадили молодые деревья. Саженцы приобрели за счет дополнительных средств из областного бюджета. Эти деньги направили на реализацию инициатив граждан. Распределение средств проходило на основе анкет, которые жители передавали социальному координатору инициативных проектов, заместителю председателя областной думы Владимиру Королеву. Валдая готовится к дням колокольной славы. В этом году он особенно значим. Исполняется 195 лет со дня рождения родоначальников знаменитой колокольной династии Усачевых. К памятной дате в городе развернули серию экспозиций. Выставка «Колокольная фамилия» открылась в музейном колокольном центре, а дополнительные материалы представлены в музее колоколов и музее уездного города. Особую ценность экспонатам придает то, что часть раритетов передала музею Рима Рыжова, внучка колокольного мастера. В этом году она отметила 90-летний юбилей. С Валдаем у нее связаны теплые воспоминания детства о родных, школе, Дне Победы 45-го и любимых уголках города. Вместе с гостями она прошла по памятным местам, связанным с историей семьи Усачевых. Увидеть семейные реликвии и узнать больше о династии можно на авторской презентации выставки «Колокольная фамилия». Она откроется 19 сентября в полдень в музейном колокольном центре. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: История о великолепном картежнике, игроке в покер и, конечно, обаятельном мошеннике Бретти Маверике, о том, как он самоотверженно зарабатывает деньги для участия в чемпионате по игре в покер. Но не только он собирается принять участие в великом мошенничестве. Туда же стремится и обаятельная воровка Аннабель. Много приключений выпадает на их долю, пока им удается набрать по 25 тысяч долларов. А именно, такая сумма необходима для участия в игре. Саундтрек к фильму «Мэверик». They remember you, son.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В российском парламенте заявили, Украина дестабилизировала многие мировые рынки. Таким образом, исходя исключительно из собственных интересов, киевский режим распространил негативное влияние на многие сферы мировой экономики. Энергетику, рынок удобрений, продовольствие, а также безопасность транспортных перевозок и контакты между людьми. На полях только что завершившегося саммита БРИКС лидеры Китая, Индии, Южноафриканской Республики и Объединенных Арабских Эмиратов заявили о нарушении цепочек поставок, что привело к росту цен на энергоносители и на удобрения, в которых крайне заинтересовано большинство стран мировой торговли. Владимир Путин выразил твердую приверженность дипломатическому урегулированию конфликта только при устранении первопричин. Однако Россия не может завершить конфликт, не достигнув своих целей специальной военной операции, поэтому заморозка конфликта – это политическая наивность. Вертикально интегрированные нефтяные компании в России утверждают розничные цены на топливо в рамках ранее согласованных параметров, близких к уровню инфляции. Наряду с этим Федеральная антимонопольная служба ведет активную работу по пресечению нарушений антимонопольного законодательства. На сегодняшний день возбуждено 55 дел, выдано 83 предупреждения, из которых более 50 исполнено. Напомню, ранее в правительстве заявили о необходимости содействовать защите объектов топливно-энергетического комплекса России, поскольку от надежности переработки и поставок топлива напрямую зависят различные отрасли экономики, включая транспорт, сельское хозяйство и ЖКХ. Графики плановых ремонтов на российских нефтеперерабатывающих заводах должны быть оптимизированы для минимизации рисков сокращения предложения топлива на рынке, сообщило правительство. Минсельхоз России инициировал изменения в правилах льготного кредитования экспортеров, направленных на корректировку графиков платежей и расширение мер поддержки в условиях внешнего давления. Также вводится механизм защиты заемщиков при дефиците бюджетных субсидий и расширение перечня форс-мажорных обстоятельств, позволяющих пересматривать целевые показатели экспорта без штрафных санкций. В обновленный список оснований для пролонгации обязательств включены экономические санкции, резкое колебание рубля более чем на 10%, изменения таможенного регулирования и последствия военных действий. При этом банкам предоставляется право повышения льготной ставки до половины ключевой ставки Центробанка плюс 2 процентных пункта в случае утраты направлением кредитования приоритетного статуса после 2026 года. Больше половины российских родителей заявляют, что объясняют своим детям правила цифровой гигиены. При этом сами дети замечают такие разговоры реже. Только 41% рассказывает, что родители учат их не отвечать незнакомцам и не публиковать лишнюю информацию о себе. Еще 52% взрослых стараются выстраивать с ребенком доверительные отношения на случай проблем в интернете. Но обратиться за помощью к семье готовы 48% детей. Кроме того, больше трети родителей проверяют установленные на устройствах приложения, почти четверть – историю браузера. Примерно в каждой второй российской семье взрослые осознают, как важно общаться на тему цифровой безопасности и следят за тем, чтобы у ребенка были необходимые знания. Но необходимо помнить о том, что обучение кибергигиене – это процесс бесконечный. Такие разговоры должны проводиться регулярно, а онлайн-угрозы можно обсуждать в различных форматах. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 34 копейки. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 76 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

Угадай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

У талантливого педагога и переводчика Бузыкина нерешительный характер. Он не может оставить жену и уйти к любимой женщине. Не может отказать эксплуатирующего его талант сокурснице. Терпит посещение доморощенного философа-алкаша. А когда наконец решается на смелый шаг, терпит фиаско. Так как по природе мягок и податлив, как воск. Саундтрек к фильму «Осенний марафон».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: эфире «Валдай ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Жители Валдая жалуются на качество питьевой воды. У нее резкий неприятный запах и показывают фото быстро загрязняющихся фильтров. В водоканале ответили, что вода из резервуаров соответствует требованиям Санпин. При этом в сентябре в районе насосной станции на улице Молодежная идут работы по перекладке и переключению трубопроводов. Из-за перепадов давления и движения воды возможно отслоение отложений на внутренних стенках труб. Именно это может влиять на запах и цвет воды. После поступивших жалоб специалисты провели промывку водосети в районе ремонтных работ. Водоканале приносит извинения за временно неудобства и просят сообщать о проблемах по телефону диспетчерской службы 2-13-15. Администрация Национального парка Валдайский организовала рабочую встречу с жителями Яжелбицкого сельского поселения. Она стала ответом на многочисленные обращения граждан. В ходе встречи подробно разобрали правила пребывания на территории парка, вопросы внутренних границ и использования земель. Отдельное внимание уделили сбору валежника. Жителям разъяснили разницу между валежником и ветровалом. У этих понятий разный правовой режим. Также специалисты рассказали о статусе особо охраняемых природных территорий и о том, что на землях парка действует дифференцированный режим особой охраны. Чтобы информация была доступнее, в ближайшее время в деревню Дворец доставит печатные материалы и карты, с помощью которых можно наглядно определить границы особо охраняемых природных территорий. Ряд поднятых вопросов решено вынести на рассмотрение общественного и научно-технического советов парка. На Комсомольском проспекте Валдая высадили молодые деревья. Саженцы приобрели за счет дополнительных средств из областного бюджета. Эти деньги направили на реализацию инициатив граждан. Распределение средств проходило на основе анкет, которые жители передавали социальному координатору инициативных проектов, заместителю председателя областной думы Владимиру Королеву. Валдая готовится к дням колокольной славы. В этом году он особенно значим. Исполняется 195 лет со дня рождения родоначальников знаменитой колокольной династии Усачевых. К памятной дате в городе развернули серию экспозиций. Выставка колокольной фамилии открылась в музейном колокольном центре, а дополнительные материалы представлены в музее колоколов и музее уездного города. Особую ценность экспонатам придает то, что часть раритетов передала музею Римма Рыжова, внучка колокольного мастера. В этом году она отметила 90-летний юбилей. С Валдаем у нее связаны теплые воспоминания детства о родных, школе, Дне Победы 45-го и любимых уголках города. Вместе с гостями она прошла по памятным местам, связанным с историей семьи Усачевых. Увидеть семейные реликвии и узнать больше о династии можно на авторской презентации выставки «Колокольная фамилия». Она откроется 19 сентября в полдень в музейном колокольном центре. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Spotify.fm. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай FM.
2: Валдай FM.

0: Новая песня.
1: Новая песня.
0: На Валдай-ФМ.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песню скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Байт Уайт и Эд Эксли работают в полиции Лос-Анджелеса. Они настолько разные, что порой ненавидят друг друга, но их объединяет общее дело – расследование массового убийства. Оба пришли в полицию, чтобы бороться со злом, и оба по личным причинам. Саундтрек к фильму «Секреты Лос-Анджелеса».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 222 украинских БПЛА над Россией. Массированной ракетной атаке подвергся Таганрог. Повреждены остекление жилых домов, учебное заведение, склады сельхозпредприятий и склад «Озон», который не использовался для поставок. Он выполняет другие функции. Российские войска ночью нанесли групповые удары по логистическим центрам и портовой инфраструктуре на Украине. Среди пораженных целей складской комплекс в селе Великая Балка, объекты железнодорожной инфраструктуры на западе Украины, сухогруз и роллкер, осуществлявшие военные поставки в порт Черноморск. Российские бойцы сорвали попытки контратак отдельных механизированных бригад ВСУ, попавших в окружение в Харьковской области. Так отражена контратака противника в районе Казачьей Лопани. Также была выявлена подготовка отдельной механизированной бригады ВСУ к проведению контратаки с использованием бронетехники, которая была также сорвана силой северной группировки войск. Завершился срок подачи заявления на портале госуслуги для участия в единый день голосования в дистанционном электронном голосовании и для голосования по месту нахождения. ДЭК в единый день голосования пройдет в 32 регионах России и на московской платформе. Потенциально дистанционно проголосовать на выборах могли бы более 48 миллионов избирателей. В единый день голосования запланированы, напомню, выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах. Всего в единый день голосования пройдет более 2200 кампаний разного уровня. Предполагается заместить 2700 депутатских мандатов и выборных должностей. Мошенники рассылают россиянам уведомления якобы от имени госуслуг с предложением записаться на вакцинацию от актуальных штаммов гриппа сезона этого года, рассказали представители платформы «Мошеловка» Народного фронта. Ссылка из письма ведет на фишинговый портал. Якобы госуслуг ввод логина и пароля на таком сайте может дать аферистам доступ к настоящему порталу гражданина. Россиянам напомнили, что запись на бесплатную вакцинацию по ОМС осуществляется только через проверенные государственные приложения портал госуслуги или в регистратуре поликлиники. Государственные медицинские учреждения не взимают плату за бронирование вакцин в рамках национального календаря прививок. Не переходите по ссылкам из почтовых и СМС-рассылок о медицинских услугах. И также злоумышленники начали делать рассылку на почтовые адреса бухгалтерии российских компаний под видом счетов на оплату с целью вывода денег. Две трети россиян хотели бы ввести самозапрет на соцсети перед сном, показало исследование компании «Сравни». Абсолютное большинство мечтает ограничить ночной скроллинг ленты. 69% опрошенных поставили бы личный самозапрет на просмотр соцсетей вместо сна. Второй по популярности антимодой стали поздние визиты к холодильнику после 10 вечера, набравшие 28% голосов. Более того, почти каждый пятый опрошенный хотел бы запретить себе покупать фитнес-абонемент, поскольку потом практически ими не пользуются. Еще 18% респондентов считают нужной возможность ограничить ночной шопинг и заблокировать себе возможность делать покупки на маркетплейсах после полуночи, чтобы уберечь бюджет от эмоциональных трат. В исследовании принимали участие более 1700 респондентов старше 18 лет из всех регионов России. Курс доллара на сегодня 84, 34, курс евро 97, 76. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

iFM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Владельцы ресторана в малазийском Сагамете пострадали из-за ложной публикации в социальных сетях. В меню заведения есть китайское блюдо «мипок» – разновидность лапши. Один интернет-паблик о халяльной еде заявил, что слово «пок» связано со свининой. Пост быстро разлетелся, и мусульманские посетители перестали ходить. Владельцы уверяют, что за много лет работы в ресторане никогда не подавали свинину. После обращения в полицию автор публикации извинился и удалил пост. Теперь бизнес понемногу восстанавливается, но некоторые клиенты до сих пор переспрашивают, действительно ли в блюдах нет свинины. Одна ошибка в прочтении меню чуть не разрушила репутацию, которая строилась десятилетиями. В американском городе Голд-Хилла жители целую ночь слышали автомобильные сигналы. Они гадали, кто из соседей мог так пошутить. Утром загадка разрешилась. Оказалось, что в незапертый внедорожник забрался медведь. Он случайно заперся внутри и начал бить по клаксону. Когда зверя выпустили, салон машины был полностью разгромлен. К тому же сработала подушка безопасности. Теперь владельцу предстоит не только убрать машину, но и объяснить страховой компании, что виновник – медведь, а не он сам. Собака по кличке Дина тяжело переносила одиночество, когда хозяйка уходила на работу. Янет Ибрагим решила проблему необычным способом. Купила куклу в человеческий рост. И это сработало. Теперь Дина спокойно спит на коленях куклы и не мечется по квартире. Камера видеонаблюдения показывает совсем другую картину. Собака умиротворенно дремлет. Но хозяйка заметила, что теперь Дина встречает ее без былого восторга. Иногда она даже не встает, чтобы поприветствовать Янет. Женщина не обижается. Ведь главное, что питомец перестал тревожиться. А ревновать кукле просто бессмысленно, если она сделала жизнь собаке спокойнее. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
4: По следам истории. Улица Валдая, улица Ленина – одна из центральных артерий Валдая, где прошлое и настоящее встречаются в городской застройке. На этой улице соседствуют старинные здания и современные городские объекты. А новые проекты, вроде строительства жилья для молодых семей, продолжают летопись городской жизни. Улица Ленина отлично показывает, как Валдай бережно хранит историю и одновременно развивается.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Действие происходит в наше время. Увлекательная криминальная интрига разворачивается в одном из крупных областных городов. В центре ее оказывается следователь прокуратуры Пафнутьев. Вынуждены по роду службы столкнуться не только с преступными элементами города, но и со всеми официальными городским руководством. Чтобы победить организованную мощную структуру практически в одиночку, следователю приходится проявлять незаурядную смекалку и хитрость, нередко прибегая к нестандартным методам. Саундтрек к фильму «Гражданин, начальник».

солнца, и ходики тихо тик-так. Отрада моя, здравствуй, бабушка. Прости, если что-то не так.

0: не говори мне больше слов. Я не хочу наше счастье терять.
1: Новые треки и проверенные хиты.
2: Валдай FM 101.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Жители Валдая жалуются на качество питьевой воды. У нее резкий неприятный запах и показывают фото быстро загрязняющихся фильтров. В водоканале ответили, что вода из резервуаров соответствует требованиям Санпин. При этом в сентябре в районе насосной станции на улице Молодежная идут работы по перекладке и переключению трубопроводов. Из-за перепадов давления и движения воды возможно отслоение отложений на внутренних стенках труб. Именно это может влиять на запах и цвет воды. После поступивших жалоб специалисты провели промывку водосети в районе ремонтных работ. Водоканале приносит извинения за временно неудобства и просят сообщать о проблемах по телефону диспетчерской службы 2-13-15. Администрация Национального парка Валдайский организовала рабочую встречу с жителями Яжелбицкого сельского поселения. Она стала ответом на многочисленные обращения граждан. В ходе встречи подробно разобрали правила пребывания на территории парка, вопросы внутренних границ и использования земель. Отдельное внимание уделили сбору валежника. Жителям разъяснили разницу между валежником и ветровалом. У этих понятий разный правовой режим. Также специалисты рассказали о статусе особо охраняемых природных территорий и о том, что на землях парка действует дифференцированный режим особой охраны. Чтобы информация была доступнее, в ближайшее время в деревню Дворец доставит печатные материалы и карты, с помощью которых можно наглядно определить границы особо охраняемых природных территорий. Ряд поднятых вопросов решено вынести на рассмотрение общественного и научно-технического советов парка. На Комсомольском проспекте Валдая высадили молодые деревья. Саженцы приобрели за счет дополнительных средств из областного бюджета. Эти деньги направили на реализацию инициатив граждан. Распределение средств проходило на основе анкет, которые жители передавали социальному координатору инициативных проектов, заместителю председателя областной думы Владимиру Королеву. Валдая готовится к дням колокольной славы. В этом году он особенно значим. Исполняется 195 лет со дня рождения родоначальников знаменитой колокольной династии Усачевых. К памятной дате в городе развернули серию экспозиций. Выставка «Колокольной фамилии» открылась в музейном колокольном центре, а дополнительные материалы представлены в музее колоколов и музее уездного города. Особую ценность экспонатам придает то, что часть раритетов передала музею Рима Рыжова, внучка колокольного мастера. В этом году она отметила 90-летний юбилей. С Валдаем у нее связаны теплые воспоминания детства о родных, школе, Дне Победы 45-го и любимых уголках города. Вместе с гостями она прошла по памятным местам, связанным с историей семьи Усачевых. Увидеть семейные реликвии и узнать больше о династии можно на авторской презентации выставки «Колокольная фамилия». Она откроется 19 сентября в полдень в музейном колокольном центре. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

Spotify.fm. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песню скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радуют.

0: данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Фильм «Сказка» повествует о необыкновенном путешествии скромной маленькой девочки Герды. Она разыскивает своего брата Кея, которого похитила и унесла в свое царство снежная королева, могущественная злая волшебница. В поисках любимого брата Герда попадает в замок к хитрому, коварному и в то же время смешному королю, знакомится с лесными разбойниками. На пути у девочки будет много преград для решающей битвы со снежной королевой, но верное сердце Герды одолеет все невзгоды.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Армия России продолжает бои за освобождение населенного пункта Малое Волчье в Харьковской области. Об этом сообщила сегодня Минобороны. Нанесено комплексное огневое поражение живой силе в районе населенных пунктов Хрипуны и Бузова. Российская группировка войск «Запад» улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Харьковской области и ДНР. Противник потерял до 200 военнослужащих. Вооруженные силы России нанесли удары по местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов ВСУ, также сообщила Минобороны. Средний размер пособия по беременности и родам для студенток очных отделений в России вырос более чем в 4 раза с 1 сентября прошлого года и составил около 96 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе социального фонда. Ранее размер соответствующего пособия определялся исходя из средней стипендии. Теперь для расчета применяется прожиточный минимум трудоспособного населения, установленный в регионе. Право на пособие имеют студентки и аспирантки очного отделения, как на платной, так и на бюджетной основе. Кружки и дополнительные занятия в начале учебного года могут привести к быстрой перегрузке школьника, поэтому полезно сначала наладить базовый учебный ритм, а новые занятия добавлять постепенно, сообщила эксперт Минпросвещения Ольга Юрчук. Она отметила, что свободное время не обязательно превращать в еще одну полезную активность. Небольшие периоды, когда ребенок сам выбирает, чем заняться, помогают восстановить внимание и ощущение контроля над своим днем. Юрчук посоветовала родителям школьников быть поддерживающими взрослыми. Беспокойство за успешность ребенка не должно ложиться на него тяжким грузом. Более того, родителям необходимо разграничить высокие ожидания и реальные физические возможности, способности и интересы, которые есть у ребенка. Жаргонизмы и сленг вызывают самое сильное отторжение у россиян в языке, а самым часто упоминаемым словом в открытом вопросе стал кринж. Таковы результаты исследования в опросе, проведенном в сентябре, приняли участие более 1000 человек старше 18 лет. Самой раздражающей группой слов стали жаргонизмы и сленг. Кринж, рофл, инфа, лол, имба и так далее. Зумеров сленг раздражает заметно реже, чем остальное поколение. На жаргонизм пожаловались 22% россиян от 18 до 24 лет против 30% среди 25-34-летних и 45-54-летних. На втором месте по уровню неприятия оказались англицизмы, например, кейс, триггерить, хайп, фейк и другие. Их выбрали 17% респондентов. При этом к англицизмам молодежь относится нетерпимее старших. Третье место заняли уменьшительно ласкательные слова, такие как «вкусить», «сняшка», «кушать» и «денежки». Курс доллара на сегодня 84.34, курс евро 97.76. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. В Буэнос-Айресе использованные кофейные капсулы становятся украшениями. Ювелирный дизайнер Андреа создает из них кольца, ожерелья и даже платья. Ее работы показывали на неделях моды в Аргентине. Она не единственная, кто дает вещам вторую жизнь. В городе работают клубы по ремонту изделий, где мастера чинят сломанные игрушки и вещи. В одной из мастерских старые шерстяные одеяла превращаются в дизайнерскую одежду. Такие проекты помогают изучать старинные ремесла и развивать мастерство. Переработка становится не просто трендом, а настоящим искусством. Австралийская художница Дженни Мартинелло создает из стекла традиционные формы, которые коренные жители веками плели из растительных волокон. Среди ее работ – сумки, ловушки для рыбы и корзины. Идея пришла к ней благодаря наблюдениям за мастерством родственниц. Стеклянные элементы скручивают, вытягивают и соединяют так, чтобы они напоминали плетение. В 2013 году она уже выигрывала национальную премию аборигенного искусства, а в 2026 ее работа снова стала финалистом. Дженни считает стекло еще одним способом передать традиции следующим поколениям. Ее произведения хранятся в Национальной галерее Австралии, Британском музее и других крупных собраниях. Материал хрупкий, а история в нем очень прочная. В венгерской деревне Кисамбор каждый год создают лабиринты на кукурузном поле. В этом году его тема – знаменитые сказки. Площадь поля 4,5 гектара, а длина тропы – 2,5 километра. Если не заблудиться, путь займет около часа. Но обычно никто не укладывается. Лабиринт делают волонтеры вручную, без техники и навигаторов. Тропинки прокладывают, когда кукуруза еще маленькая. А сейчас она выросла до 2,5 метров. Идея появилась 20 лет назад. Местный житель сделал лабиринт для дочери. Теперь это популярный аттракцион на весь летний сезон. Потом кукурузу собирают, и лабиринт исчезает до следующего года. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Треки и проверенные хиты.
4: Валдай FM.

0: программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
2: Торакальный хирург Женя Беляева должна подготовиться к космическому полету, чтобы отправиться на МКС и спасти заболевшего космонавта. Ей придется преодолеть неуверенность и страхи, а также провести сложнейшую операцию в условиях невесомости, от которой зависят шансы космонавта вернуться на Землю живым. Саундтрек из кинофильма «Вызов». Одной реки
3: из тьмы на свет, из света в день, и снова ночь сменяет день. Часы спи.

0: эфире «Валдай ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Жители Валдая жалуются на качество питьевой воды. У нее резкий неприятный запах и показывают фото быстро загрязняющихся фильтров. В водоканале ответили, что вода из резервуаров соответствует требованиям Санпин. При этом в сентябре в районе насосной станции на улице Молодежная идут работы по перекладке и переключению трубопроводов. Из-за перепадов давления и движения воды возможно отслоение отложений на внутренних стенках труб. Именно это может влиять на запах и цвет воды. После поступивших жалоб специалисты провели промывку водосети в районе ремонтных работ. В водоканале приносят извинения за временно неудобства и просят сообщать о проблемах по телефону диспетчерской службы 2-13-15. Администрация Национального парка Валдайский организовала рабочую встречу с жителями Яжелбицкого сельского поселения. Она стала ответом на многочисленные обращения граждан. В ходе встречи подробно разобрали правила пребывания на территории парка, вопросы внутренних границ и использования земель. Отдельное внимание уделили сбору валежника. Жителям разъяснили разницу между валежником и ветровалом. У этих понятий разный правовой режим. Также специалисты рассказали о статусе особо охраняемых природных территорий и о том, что на землях парка действует дифференцированный режим особой охраны. Чтобы информация была доступнее, в ближайшее время в деревню Дворец доставит печатные материалы и карты, с помощью которых можно наглядно определить границы особо охраняемых природных территорий. Ряд поднятых вопросов решено вынести на рассмотрение общественного и научно-технического советов парка. На Комсомольском проспекте Валдая высадили молодые деревья. Саженцы приобрели за счет дополнительных средств из областного бюджета. Эти деньги направили на реализацию инициатив граждан. Распределение средств проходило на основе анкет, которые жители передавали социальному координатору инициативных проектов, заместителю председателя областной думы Владимиру Королеву. Валдая готовится к дням колокольной славы. В этом году он особенно значим. Исполняется 195 лет со дня рождения родоначальников знаменитой колокольной династии Усачевых. К памятной дате в городе развернули серию экспозиций. Выставка колокольной фамилии открылась в музейном колокольном центре, а дополнительные материалы представлены в музее колоколов и музее уездного города. Особую ценность экспонатам придает то, что часть раритетов передала музею Римма Рыжова, внучка колокольного мастера. В этом году она отметила 90-летний юбилей. С Валдаем у нее связаны теплые воспоминания детства о родных, школе, Дне Победы 45-го и любимых уголках города. Вместе с гостями она прошла по памятным местам, связанным с историей семьи Усачевых. Увидеть семейные реликвии и узнать больше о династии можно на авторской презентации выставки «Колокольная фамилия». Она откроется 19 сентября в полдень в музейном колокольном центре. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Он Кобра, штурмовой отряд полиции из одного человека. Ему достается кровавая работенка, за которую никто не хочет или не осмеливается взяться. Он выходит на след убийцы, за которым целая армия преступников-маньяков, стремящихся уничтожить свидетельницу их кровавой вакханалии. Но, к счастью, она попадает под защиту Кобры. Саундтрек к фильму «Кобра».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, западные конкуренты сегодня пытаются любыми путями вернуть свое былое лидерство. Это стремление обретает порой неприглядные формы. Как указал президент, в отношении России введено около 30 тысяч санкций, по совокупности вдвое больше, чем против всех остальных стран мира. По итогам арктического саммита лидеров Евросоюза, где вместо обсуждения проблем высоких широт Европейская партия войны опять сосредоточилась на Украине, стало ясно. Русофобски настроенные лидеры стран Старого Света не смогли согласовать продление одного из многочисленных пакетов, предусматривающих заморозки активов примерно 3000 российских физических и юридических лиц. Владимир Путин подчеркнул, страны-инициаторы санкций сталкиваются со спадом в экономике и проводить подобную России инновационную политику уже попросту не могут. В Кремле выразили уверенность в обеспечении внутреннего рынка России топливом. С этой целью, в числе прочего, действует ограничение на экспорт нефтепродуктов. В связи со сложившейся на рынке топлива обстановкой, правительство в постоянном режиме держит руку на пульсе вместе с регионами и нефтяными компаниями. Ранее в Кабинете министров заявили о достаточном обеспечении аграриев топливом. Ситуация же на нефтяных рынках в целом в мире стремительно ухудшается, в основном из-за нестабильности и эскалации в Персидском заливе. Единственным решением, по мнению Москвы, было бы сопутствующее энергетическому перемирию снятие незаконных санкций на поставки топлива на мировые рынки. Так, газета «Нью-Йорк Пост» сообщила, в Америке фиксируются случаи ограничения продажи моторного масла на фоне дефицита базовых масел для производства синтетических смазочных материалов. Доля продовольственной пшеницы нового урожая в России достигла 80%. Это свидетельствует о ее высоком качестве, объем которого превзошел показатели прошлых лет. Урожай зерна в России по итогам уборки на 70% посевных площадей превысил 110 миллионов тонн, включая почти 84 миллиона тонн пшеницы. Полученные объемы уже полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка в зерне, а год к году сбор вырос на 10,5 миллионов тонн, то есть примерно на 10%. Положительная динамика обусловлена в том числе активным использованием аграриями современных технологий и селекционными достижениями, а также удобрений и средствами защиты растений. Помимо этого, цифровые и другими решениями. Минсельхоз в настоящее время прорабатывает введение до конца нынешнего года моратория на плавающую экспортную пошлину на пшеницу, ячмень и кукурузу. Министерство внутренних дел предупредило о новой мошеннической схеме с картами детей. Злоумышленники начали рассылать родителям уведомления о якобы подозрительных транзакциях на картах их детей, призывая срочно подтвердить личность. Нажав на ссылку, пользователь оказывается на сайте, где его просят ввести паспортные данные, логин и пароль от банковского приложения, а также другую личную информацию. Сотрудники полиции еще раз настоятельно предупреждают граждан России о рисках перехода по ссылкам в подозрительных сообщениях. Родителям рекомендуется не вводить свои банковские данные на незнакомых ресурсах и не раскрывать пароли и коды из СМС третьим лицам. При возникновении вопросов о детской карте необходимо связаться с банком через официальное приложение. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 34 копейки. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 76 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай FM.

Осень трепетать душой легко, осень быть иначе не могло. Я рвусь листком. Дождь, пожары, листьев не спасет. Осень мой сгоревший звездолет зовет в полет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Атанасовское озеро в Болгарии стало домом для тысячи фламинго. За последние годы их популяция здесь заметно выросла. Два года назад у птиц появились первые птенцы, что специалисты назвали редким событием. Сейчас на озере обитает около 4000 фламинго. Они прилетают сюда из Турции, Италии, Испании и Франции. Соленый водоем и его берега входят в заповедную зону, где живут более 320 видов птиц. Орнитологи и туристы могут наблюдать за ними из специального укрытия. Фламинго привлекли внимание к озеру и помогли сохранить это место для природы. В Баня-Луке живет один из немногих мастеров традиционных лодок – Данила Еличич. Он влюбился в даяки еще в детстве, когда отец впервые прокатил его по реке Врбас. Эти плоскодонные лодки, похожие на венецианские гондолы, появились в Боснии больше 100 лет назад. Сейчас их используют для прогулок и соревнований. Даяки стали культурным символом города. Мастерство строительства передается в семьях, и таких мастеров осталось всего несколько. Длина лодки около 7,5 метров, а вес она выдерживает около 500 килограммов. Управлять даяком сложно, особенно на горной реке с порогами, но опытные гребцы справляются легко. А вот вечерние прогулки по Врбасу особенно популярны у туристов. В бельгийском городке Мальмеди каждый год разбивают тысячи яиц, чтобы приготовить гигантский омлет. Рано утром на площади разжигают огромный костер, а десятки волонтеров берутся за дело. На разбивание яиц уходит несколько часов. Сковорода греется целый час, потом обжаривают бекон и заливают яйца. Повара перемешивают массу огромными лопатками, а готовый омлет подают с хлебом. Традиция зародилась во Франции в 70-х годах, а в Бельгию пришла в 90-х. Для местных жителей это не просто еда, а повод сделать что-то хорошее. И, судя по аппетитам, у них это получается. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: По следам истории. Улицы Валдая, площадь Свободы – один из главных ансамблей Валдая. Особое место в нем занимает церковь «Введение во храм Пресвятой Богородицы», построенная в 1762 году. Это не просто храм, а важная часть городостроительной истории города. Ансамбль площади формировался веками, и сегодня реставрационные работы помогают вернуть ему прежний облик. Прогуливаясь здесь, легко представить, как менялся Валдай от уездного города до современного туристического центра.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Молодая журналистка освещает шокирующую историю об убийствах священников. По мере продвижения расследования она сталкивается лицом к лицу с убийцей и начинает испытывать к нему симпатию. Саундтрек к фильму «Пилигрим».
2: Успокой, ты же слышишь изнутри.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Жители Валдая жалуются на качество питьевой воды. У нее резкий неприятный запах и показывают фото быстро загрязняющихся фильтров. В водоканале ответили, что вода из резервуаров соответствует требованиям Санпин. При этом в сентябре в районе насосной станции на улице Молодежная идут работы по перекладке и переключению трубопроводов. Из-за перепадов давления и движения воды возможно отслоение отложений на внутренних стенках труб. Именно это может влиять на запах и цвет воды. После поступивших жалоб специалисты провели промывку водосети в районе ремонтных работ. В водоканале приносят извинения за временно неудобства и просят сообщать о проблемах по телефону диспетчерской службы 2-13-15. Администрация Национального парка Валдайский организовала рабочую встречу с жителями Яжелбицкого сельского поселения. Она стала ответом на многочисленные обращения граждан. В ходе встречи подробно разобрали правила пребывания на территории парка, вопросы внутренних границ и использования земель. Отдельное внимание уделили сбору валежника. Жителям разъяснили разницу между валежником и ветровалом. У этих понятий разный правовой режим. Также специалисты рассказали о статусе особо охраняемых природных территорий и о том, что на землях парка действует дифференцированный режим особой охраны. Чтобы информация была доступнее, в ближайшее время в деревню Дворец доставит печатные материалы и карты, с помощью которых можно наглядно определить границы особо охраняемых природных территорий. Ряд поднятых вопросов решено вынести на рассмотрение общественного и научно-технического советов парка. На Комсомольском проспекте Валдая высадили молодые деревья. Саженцы приобрели за счет дополнительных средств из областного бюджета. Эти деньги направили на реализацию инициатив граждан. Распределение средств проходило на основе анкет, которые жители передавали социальному координатору инициативных проектов, заместителю председателя областной думы Владимиру Королеву. Валдая готовится к дням колокольной славы. В этом году он особенно значим. Исполняется 195 лет со дня рождения родоначальников знаменитой колокольной династии Усачевых. К памятной дате в городе развернули серию экспозиций. Выставка колокольной фамилии открылась в музейном колокольном центре, а дополнительные материалы представлены в музее колоколов и музее уездного города. Особую ценность экспонатам придает то, что часть раритетов передала музею Римма Рыжова, внучка колокольного мастера. В этом году она отметила 90-летний юбилей. С Валдаем у нее связаны теплые воспоминания детства о родных, школе, Дне Победы 45-го и любимых уголках города. Вместе с гостями она прошла по памятным местам, связанным с историей семьи Усачевых. Увидеть семейные реликвии и узнать больше о династии можно на авторской презентации выставки «Колокольная фамилия». Она откроется 19 сентября в полдень в музейном колокольном центре. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Жители Валдая жалуются на качество питьевой воды. У нее резкий неприятный запах и показывают фото быстро загрязняющихся фильтров. В водоканале ответили, что вода из резервуаров соответствует требованиям Санпин. При этом в сентябре в районе насосной станции на улице Молодежная идут работы по перекладке и переключению трубопроводов. Из-за перепадов давления и движения воды возможно отслоение отложений на внутренних стенках труб. Именно это может влиять на запах и цвет воды. После поступивших жалоб специалисты провели промывку водосети в районе ремонтных работ. В водоканале приносят извинения за временно неудобства и просят сообщать о проблемах по телефону диспетчерской службы 2-13-15. Администрация Национального парка Валдайский организовала рабочую встречу с жителями Яжелбицкого сельского поселения. Она стала ответом на многочисленные обращения граждан. В ходе встречи подробно разобрали правила пребывания на территории парка, вопросы внутренних границ и использования земель. Отдельное внимание уделили сбору валежника. Жителям разъяснили разницу между валежником и ветровалом. У этих понятий разный правовой режим. Также специалисты рассказали о статусе особо охраняемых природных территорий и о том, что на землях парка действует дифференцированный режим особой охраны. Чтобы информация была доступнее, в ближайшее время в деревню Дворец доставит печатные материалы и карты, с помощью которых можно наглядно определить границы особо охраняемых природных территорий. Ряд поднятых вопросов решено вынести на рассмотрение общественного и научно-технического советов парка. На Комсомольском проспекте Валдая высадили молодые деревья. Саженцы приобрели за счет дополнительных средств из областного бюджета. Эти деньги направили на реализацию инициатив граждан. Распределение средств проходило на основе анкет, которые жители передавали социальному координатору инициативных проектов, заместителю председателя областной думы Владимиру Королеву. Валдая готовится к дням колокольной славы. В этом году он особенно значим. Исполняется 195 лет со дня рождения родоначальников знаменитой колокольной династии Усачевых. К памятной дате в городе развернули серию экспозиций. Выставка «Колокольная фамилия» открылась в музейном колокольном центре, а дополнительные материалы представлены в музее колоколов и музее уездного города. Особую ценность экспонатам придает то, что часть раритетов передала музею Римма Рыжова, внучка колокольного мастера. В этом году она отметила 90-летний юбилей. С Валдаем у нее связаны теплые воспоминания детства о родных, школе, Дне Победы 45-го и любимых уголках города. Вместе с гостями она прошла по памятным местам, связанным с историей семьи Усачевых. Увидеть семейные реликвии и узнать больше о династии можно на авторской презентации выставки «Колокольная фамилия». Она откроется 19 сентября в полдень в музейном колокольном центре. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

Рай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Дай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.